0: Добрососедские отношения Китая и России. Музыка во имя дружбы. Интеллектуальное производство Хэйлунцзяна ворваться на рынок с высочайшим качеством. Первый китайско-российский трансграничный туристический поезд отправился в путь. Открылся семинар по авторскому праву в сфере российско-китайской культуры и народного художественного творчества. Рисовые поля создают специальную экскурсию. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия». Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хэйлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
1: Вечером 21 июля в Харбинском концертном зале состоялся специальный симфонический концерт, посвященный 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Концерт организован Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития, а принимающими сторонами от имени Совета регионального сотрудничества выступают провинция Хэйлунцзян и Приморский край. На сцене выступили три профессиональных коллектива: Государственная филармония имени Кривошапка Республики Саха-Якутия, струнный квинтет симфонического оркестра Тверской академической областной филармонии и Харбинский симфонический оркестр. Весь концерт, используя музыку как мост, демонстрирует глубокие чувства добрососедства, дружбы, искренности и взаимного доверия между двумя странами. А уникальная сила искусства помогает выводить китайско-российские отношения на новый уровень.
0: 17 июля отправился первый специальный китайско-российский трансграничный туристический поезд по маршруту Суйфэнхэ-Владивосток. Он знаменует собой открытие нового сухопутного туристического канала между провинцией Хэйлунцзян и Приморским краем России. Поезд отправился из Владивостока, расположенного на Дальнем Востоке России, и прибыл в город Суйфэнхэ через 8 часов. Открытие специального поезда значительно увеличит пассажиропоток внутри Китая и за рубежом, а также даст импульс развитию снежных отраслей, гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли и всей цепочки услуг.
1: В Тунцзяне провинции Хэйлунцзян открылся семинар по авторскому праву в сфере российско-китайской культуры и народного художественного творчества. Более 50 экспертов, ученых и представителей промышленности из Китая и России обсудили новые подходы к трансграничной координации защиты интеллектуальной собственности, сближению систем в сфере авторского права, а также содействию коммерциализации и продвижению творческих продуктов. Также были представлены изделия ручной работы с этническими собственностями культуры Хэчжэ, такие как работа из рыбьей кожи и украшения из рыбьей кости. Многие культурные творческие продукты, имеющие регистрационные свидетельства, представляют собой практические результаты расширения возможностей авторского права в развитии национальных ремесел.
0: В Харбинском политехническом университете завершился первый конкурс инноваций в области искусственного интеллекта. В конкурсе приняли участие 585 команд, а география мероприятия охватила преподавателей и студентов более чем из 20 университетов по всей стране. В итоге, после ожесточенной конкуренции, при проекте, включая систему интеллектуального мониторинга разведчик, завоевали первые места в трех основных областях. Студенты идеи, научно-исследовательские проекты и преподавательские разработки. Эти выдающиеся работы получат денежные премии, бесплатные вычислительные ресурсы и поддержку коммерциализации разработок.
1: Недавно в провинции Хэйлунцзян официально началась серия мероприятий «Летние каникулы» в музеях. Для учащихся начальных и средних школ и на месте были рекомендованы 10 выдающихся исследовательских баз и музейных достопримечательностей провинции. Во время летних каникул музеи по всей провинции проведут более 1600 выставочных мероприятий различного типа, в том числе погружение в нематериальную культуру, нефизические эксперименты, научно-популярные мероприятия, речевые конкурсы и другие форумы, чтобы создать для молодежи платформы для развития знаний и осмысленного образа жизни.
0: –
2: Компания «Санкы» – крупнейшее текстильное предприятие провинции Хейрунцзян, опирающее на безупречное качество продукции. Компания уверенно завоевывает рынки и укрепляет свой бренд, делая золотой бренд интеллектуальное производство в Хейрунцзяне узнаваемым во всем мире и постоянно придавая новый импульс стратегии открытости Хейрунцзяна.

0: Недавно к северу.
1: В последние дни торговый представитель одного из ведущих японских брендов одежды Осамо Кайдзуми прибыл в Хайлун прямым рейсом из Токио. Ранее компания Санте выполняла для этого бренда заказы по товарищеской схеме, работая по чертежу. Однако на этот раз Кайдзуми приехал с предложением о совместной научно-исследовательской разработке создания инновационной функциональной ткани. Объем первого заказа – 100 тысяч изделий.
2: 在日本，具备这类功能的面料非常热销。三特对品质的极致追求，让我们相信这次联合研发一定能成功。
1: То, что международный известный бренд приехал в небольшой город за сотрудничеством, это достижение компании Санте, к которому предприятие шло 13 лет. Санте не является местным предприятием изначально, она начинала свой путь в Даляне. В 2013 году, когда затраты на рабочую силу в прибрежных районах продолжали расти, многие конкуренты устремились в Юго-Восточную Азию. И когда все думали, что Санте будет делать так же, компания приняла неожиданное решение – приехать на север, вернуться на родину, в Хэлунцзян.
3: 说实话，当时心里也没底，但看到家乡比我们还上心，心里一下就踏实了。咱们海伦当地劳动力富足，劳动力素质比较高。现在呢，我们的总体工人是2600余人，都是我们海伦本地的。像我们这两位裁床的操作工人，在我们工厂已经工作10年左右了。
1: Чтобы выйти на зарубежные рынки, нужно было показать высокое мастерство. Больше 600 этапов производства, и на каждом были до последнего, пока не доводили до идеала. Когда, наконец, сдали первую партию, заказы посыпались один за другим. И так, стежок за стежком, они проложили себе дорогу за границу. Товарищеское производство – это как выйти в море на чужом корабле. Но международные соревнования, прошедшие в Харбине, зародили в компании Санте амбиции построить собственный корабль и отправиться в дальнее плавание. В прошлом году, будучи официальным спонсором зимних азиатских игр в Харбине, Санте поставила более 60 тысяч комплектов зимней экипировки. Та самая, на первый взгляд, обычная жилетка волонтера стала самой яркой визиткой карточкой компании.
4: 这也给了我们一个启发，那我们能不能是利用我们自己的这个成熟的这个工艺，以及海伦的这个鹅绒的这个特色，然后能打造出一个属于我们自己的羽绒品牌。
3: 以前呢，我们都是 made in 黑龙江，现在呢，我们想做到 broad from 黑龙江，用质量去征服世界。
0: От производства по товарищеской схеме до создания собственного бренда компания Санте завоевала выход на международные рынки благодаря неизменно высокому качеству своей продукции. В провинции Хэйлунцзян есть и другое предприятие на мировой арене. Сегодня каждые 2 из 10 карандашей в мире содержат стержень именно этого производителя, а его продукция поставляется в более чем 30 стран.
1: В производственном цехе компании по производству карандаша и джинжу в городе Шанчжи вовсю идет работа над партией цветных карандашей, изготовленных на заказ для российского рынка премиум-класса. У этих карандашей нет деревянной оборочки. Весь карандаш состоит из одного стержня. Чистота цвета, плавность письма и легкость в руке – все три показателя полностью соответствуют мировым стандартам высшего уровня. В этом году заказы компании охватывают уже более 30 стран.
5: 现在我们有近30个系列，2000多种产品，全球高端铅笔，每10支里面就有2支的铅芯是来自于我们工厂。
1: Предшественником компании была первая на северо-востоке Китая частная фабрика по производству карандашных дощечек, основанная в 1988 году. В свое время она служила эталоном качества в отрасли. Однако с началом экстенсивного расширения производства предприятие оказалось втянуто в гонку цен и объемов. Цена одного стержня упала до финя.
6: 日韩对标国际品质的能卖到2毛多钱一支，差价10几倍，这让我充分认识到，不是文具市场没有前景，而是我们的产品品质跟不上市场需求。想要突围，唯一的出路就是把产品品质做到顶尖。
1: Не имея ни готовых технологий, ни справочных стандартов, команда сутками не выходила из цеха, снова и снова проводя испытания. И как раз в этот момент к ним обратилась известная японская канцелярская компания, готовая

0: предоставить готовую рецептуру, но на одном условии – эксклюзивное сотрудничество, а продукция должна поставляться только на японский рынок.
1: 配方拿来就能赚钱，但那等于把命脉交给别人。我们决定自己研发干一年半的时间，一遍遍在就是各个点上、各个细节上，没有白天没有黑夜的，就是在研发这个东西。想一切办法要把这个订单要把它拿下来。通过他们的那个检测了，全车间的人都在欢呼，都在跳跃。我们能干出口先行了。Первый
0: экспортный заказ на продукцию премиум класса принес не только стабильную выручку, но и сломал технологическую монополию зарубежных стран, открыв для стержней из провинции Хэлэнде путь на мировой рынок. Однако по-настоящему укрепила позиции компании по производству карандаша и джинджу на международной арене не это, а многократные решения, продиктованные честностью и добросовестью. Однажды на партии стержней для индонезийского заказчика обнаружилось легкое окисление. Компания запустила процедуру трансграничного послепродажного обслуживания. Вся отгруженная продукция была возвращена в Китай и уничтожена централизованно.
2: 信用看不见摸不着，却是企业出海闯荡最硬核的通行证。
0: Компания по производству карандаша и джинджу ежегодно направляет 10% своей выручки на научно-исследовательские разработки и создает крупнейшую в отрасли испытательную лабораторию по контролю качества стержней. От сырья до готовой продукции, от физических характеристик до химической безопасности, прослеживаемости обеспечена на всех этапах производства. Ни один, даже самый незначительный дефект не остается без внимания. Именно благодаря такому почти предельно жесткому контролю качества сохраняется репутация продукции, произведенной в провинции Хэлэнде, как эталона надежности.
3: В настоящее время по всему Китаю бушуют волны зноя. А Хэлэнде, благодаря своим уникальным климатическим преимуществам, средней летней температуре 20 градусов привлекает большое количество туристов с юга, которые приезжают, чтобы в полной мере насладиться прохладой в горах и лесах, погрузиться в атмосферу безмятежного летнего отдыха.
4: Национальный лесопарк Дёшиху, расположен на менее чем в 100 километрах от города Харбин, представляет собой природный кислородный курорт с лесным покровом более 90%. Здесь летом температура воздуха на 5-8 градусов ниже, чем в городе. В этом летнем сезоне в парке появились новые объекты – каскадная плотина, музыкальный фонтан, стеклянная смотровая площадка и подвесная сетка для активного отдыха. Количество туристов, приезжающих на пешие прогулки по лесу, по сравнению с прошлым годом, увеличилось более чем вдвое.
5: 80了。这些跟前这些都高山我都上了，就到这个地方是最可惜的。像这个月份的话，我那边老家那边已经要每天都开着空调了，但我在这边的话，我晚上还得盖着小棉被呢，这边的环境很舒服啊。我本来是来旅游的，然后呢，就爱上了这里，就干脆就留在这边工作。
4: Говоря о летних курортах, нельзя не упомянуть Ичун. В этом летнем сезоне Ичун предлагает туристам программу под девизом «Лесная игровая площадка. Веселись вместе с Ичунем», создавая высококачественное направление для лесного отдыха со средней температурой 22 градуса. Летом в ущелье Молангоу все утопает в зелени. По обеим сторонам каньона громоздятся причудливые скалы, а горы и вода дополняют друг друга. Легкий ветерок из леса, напоенный ароматом трав и деревьев, отгоняет летние зной, и туристы не хотят уезжать. В оленьем парке Цинша в Ичуне посетители прогуливаются по тихим лесным полянам, общаются с пятнистыми оленями и наслаждаются безмятежным летним днем.
3: 感觉特别好，绿油油的草地，这个环境让我感觉非常的适宜。现在呢，全国各地都是非常炎热，可是这里呢，非常的凉爽，这真是一个避暑的好地方。
4: С начала лета Хэлэнде встретил пик потока туристов, приезжающих на автомобилях для летнего отдыха. Путешественники со всего Китая на своих машинах мчатся по живописной приграничной трассе Т-331 в Хэлэнде, направляясь в восточный край Китая

0: юань, и на северные полюсы Китая мухы для прохладного летнего отдыха и проживания, а также в удаленщи города Хэйхэ, чтобы испытать и целебные холодные источники. Опираясь на 100-дневную кампанию летнего туризма для отдыха от жары, Хэйлунцзя реализует 10 программ по улучшению туристической сферы и 40 конкретных мер, всесторонне продвигая летний культурно-туристический бренд «Курорт от жары. Прохладный Хэйлунцзя».
1: После того, как вы насладились прохладой и безмятежностью в бескрайних лесах, мы приглашаем вас отправиться в живописные рисовые уголки, которые были созданы в разных районах Хэйлунцзя. Здесь, среди гигантских картин на рисовых полях, вы сможете по-настоящему ощутить красоту природы и культурное очарование черноземных полей.
2: <音>能想象吗？种地也能种出艺术品来。这里就是位于哈尔滨的严家岗农场。现在呢，我们是站在了距离地面16米高的观景平台上。大家可以看到，我身后的游客非常的多，大家都是为了来看我们的稻田画。 今年啊，农场呢在原有160亩稻田画的基础上，又新增了100亩，足足有260亩的巨型稻田画八仙过海就呈现在了我们的面前。今天看到以后，我觉得真的非常震撼，农业真的太发达，太厉害了，真的太美漂亮。
0: В настоящее время эта гигантская корзина на рисовом поле 8 бессмертных переправляются через море, официально подана на рекорд Гиннесса как самая большая в мире корзина, созданная на рисовом поле. Помимо художественного воплощения китайской традиционной мифологии, в рисовых пейзажах фермы Янцзяган также заложен дух эпохи, трудолюбие и упорство Пэйдахуана, глубокое возделывание плодородных земель и укрепление позиций Китая как страны с крупнейшим продовольствием резервом.
3: 如果你觉得在空中看这个稻田花还不过瘾的话，也可以像我现在这样坐着慢慢的小火车，我们一起徜徉在道浪之间，还能够闻到淡淡的稻花香，仿佛是穿行在了一个童话的世界里。现在乘坐的这小火车呢，就是今年新增设的一辆，新设了喷淋设施。火车穿行到这个拱门的时候，它就开始喷淋那个很细很细的这个细雾，给人感觉就是穿越过银海的那种感觉，特别唯美。
0: Каждое лето, наполненное надеждой черной земли жителей Хэйлунцзяна, неизменно находят новые способы художественного выражения своей любви к прекрасной жизни. На гигантских корзинах на рисовых полях площадью 300 гектаров в фермерском хозяйстве Кунси в уезде Лобэй одна за другой проходят группы туристов с сопроводительными экскурсиями. В уезде Юи с помощью 5 цветов риса создают масштабные корзины на полях, которые привлекают туристов. В парке рисовых полей площадью почти 67 гектаров в городе Фудзин гости со всех уголков страны поднимаются на смотровые вышки, чтобы насладиться видом и в полной мере прочувствовать могучую жизненную силу и уверенность в завтрашнем дне, которые дарит черноземная житница Китая. Опираясь на уникальные аграрные ресурсы, Хэйлунцзя превращает культуру рисовых полей в яркий культурно-туристический бренд, постоянно развивая новую динамику интеграции сельского хозяйства, культуры и туризма.
1: Прохладный Хэйлунцзя, его очарование не ограничивается лишь горами и водами. Оно рождается из самой жизни на этой земле, полной энергии и силы. Лето с температурой 20 градусов, Хэйлунцзя уже готов подарить вам все свои сокровища. Осталось только, чтобы приехали вы. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.
4: 白发越来越多，你是否感到束手无策？
5: 我年轻的时候呢，就少白头，
6: 大概40多岁就开始有了。从中学开始呢，就有点白发，频繁染发，让你担心健康受到损害。其实白发变黑有门道。
7: 找对方法就能让你轻松白发变黑发。头发变黑不是梦，这个可以通过咱5000年的中医是完全可以把它转化回来的。
6: 本期黑发的秘密，我们请到著名影视演员宋宁和我们的中医专家赵来明老师。